Сам он из Кулярна, Самар Али, Сермазмун, в оппозитив до отказин. Уикенд шоу, Рустамбекова Парангиз Блян, Шанбаба Якшамба, Суатумбарда.

цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Дрели еле-еле, мы научились никому не верить. Теперь дом полон улыбок, радости и нет истерик. Не играй в эти качели, ты без косметики, лучше модели. Запах Шанели, то не заменит.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе.